Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37 00 374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. С 1 апреля в Ивановской области приступил к работе новый региональный оператор по вывозу мусора. На неделе были подведены первые итоги работы. Как отметили в правительстве, результаты уже видны, количество жалоб снизилось. Тем не менее, ситуация далека от идеальной. Следить за чистотой на контейнерных площадках поможет новая программа, которую уже начали внедрять. Она позволяет в режиме реального времени видеть движение мусоровозов, получать отчеты по уже отработанным объектам и тем, куда спецтехника еще не доехала. Также в мониторинге задействован искусственный интеллект. Он анализирует, где есть мусор и отмечает конкретные проблемные места. Центробанк запретил микрофинансовым организациям заранее ставить за клиента согласие на дополнительные услуги. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на пресс-службу регулятора. Новые требования вступят в силу с 1 июля. С этого момента МФО должны будут подробно объяснять человеку, что именно ему предлагают, кто оказывает услугу, можно ли от нее отказаться и повлияет ли это на условия займа. Кроме того, микрофинансовые организации не смогут выделять только самые выгодные пункты договора цветом, размером или видом шрифта, скрывая при этом остальные условия. В ЦБ пояснили, что документ обновили с учетом действующих законов. В Ивановской области высок риск заражения клещевым энцефалитом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Наиболее опасными являются территории Заволжского, Ивановского и Кинешемского районов. По словам специалистов, самая эффективная мера защиты от энцефалита – вакцинация. Добавим, с начала эпидсезона в регионе зарегистрировано более 200 обращений за медпомощью по поводу укусов клещей. Заболевание клещевыми инфекциями пока не выявлено. Россия планирует развивать беспилотные грузоперевозки. Как пишет МК, правительство одобрило проект, по которому к 2035 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перевозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Петербургом и Казанью. В ближайшие два года, как ожидается, на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану, к 2035 году в России будет около 57 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Аэроглонас». О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 16 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 46 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер восточный 3-5 метров в секунду, температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – ведущий производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
10: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день, 15 мая.
1: Год 1115.
2: На Руси учреждается первый православный праздник – День памяти князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Они стали первыми русскими святыми, канонизированными как русской, так и Константинопольской церковью. Борис и Глеб были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира.
1: Год 1935.
2: Состоялось открытие первой линии московского метрополитена. Самые первые идеи по строительству метро в Москве появились еще до революции. Например, еще в 1875 году инженер Титов предложил проложить железнодорожный тоннель от Курского вокзала до Мариной Рощи. В 1902 году инженеры Петр Балинский и Евгений Кнорре предложили проект, который предусматривал соединить Замоскворечье с Тверской заставой подземной линии. Но городская дума отклонила идею, обосновав отказ недостаточной проработанностью проекта. Только в 1924 году управлением Московских городских железных дорог был разработан проект сети метро из 4 диаметральных и 1 кольцевой линий, а в июне 1931 года на пленуме ЦК ВКПБ было принято решение о начале строительства. 15 мая 1935 года состоялось торжественное открытие первой линии московского метрополитена и началось регулярное движение 4 вагонных поездов.
1: Год 1945.
2: Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро от советского информбюро. Этими словами, произнесенными знакомым всему миру голосом диктора Юрия Левитана, начинались фронтовые сводки с первых дней Великой Отечественной войны. Советское информационное бюро было создано на третий день войны, 24 июня 1941 года, с целью освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны. Но перед бюро была поставлена и более широкая задача – стать первым в истории страны органом внешнеполитической пропаганды. В состав Совинформбюро входили военный отдел, отдел контрпропаганды, отдел международной жизни, литературный и другие отделы. Все сводки в обязательном порядке доставлялись верховному главнокомандующему Иосифу Сталину. Последняя оперативная сводка от Совинформбюро вышла на московском радио 15 мая 1945 года. Тогда Юрий Левитан сообщил: прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен.
1: Год 1960.
2: В космос запущен первый корабль. Запуск корабля был успешным, но из-за неисправности системы ориентации он не спустился на Землю, вышел на более высокую орбиту, где и летает до сих пор.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
5: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. 1 апреля в Ивановской области приступил к работе новый региональный оператор по вывозу мусора. На неделе были подведены первые итоги работы. Как отметили в правительстве, результаты уже видны, количество жалоб снизилось. Тем не менее, ситуация далека от идеальной. Следить за чистотой на контейнерных площадках поможет новая программа, которую уже начали внедрять. Она позволяет в режиме реального времени видеть движение мусоровозов, получать отчеты по уже отработанным объектам и тем, куда спецтехника еще не доехала. Также в мониторинге задействован искусственный интеллект. Он анализирует, где есть мусор и отмечает конкретные проблемные места. Центробанк запретил микрофинансовым организациям заранее ставить за клиента согласие на дополнительные услуги. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на пресс-службу регулятора. Новые требования вступят в силу с 1 июля. С этого момента МФО должны будут подробно объяснять человеку, что именно ему предлагают, кто оказывает услугу, можно ли от нее отказаться и повлияет ли это на условия займа. Кроме того, микрофинансовые организации не смогут выделять только самые выгодные пункты договора цветом, размером или видом шрифта, скрывая при этом остальные условия. В ЦБ пояснили, что документ обновили с учетом действующих законов. В Ивановской области высок риск заражения клещевым энцефалитом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Наиболее опасными являются территории Заволжского, Ивановского и Кинешемского районов. По словам специалистов, самая эффективная мера защиты от энцефалита – вакцинация. Добавим, с начала эпидсезона в регионе зарегистрировано более 200 обращений за медпомощью по поводу укусов клещей. Заболевание клещевыми инфекциями пока не выявлено. Россия планирует развивать беспилотные грузоперевозки. Как пишет МК, правительство одобрило проект, по которому к 2035 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перевозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Петербургом и Казанью. В ближайшие два года, как ожидается, на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану, к 2035 году в России будет около 57 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Аэроглонасс». О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 16 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 46 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново-ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново-ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
8: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
9: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлов, металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
11: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
12: Сложно!
11: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
13: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
14: В «Бигам» для вас аккумуляторная газонокосилка «Greenworks» с бесщеточным двигателем 13 990 рублей и легкий аккумуляторный триммер «Greenworks» 24 вольта с аккумуляторами и зарядным устройством в комплекте 5990 рублей. Бегам.
15: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
16: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: Умная маска-тренажер для глаз с подогревом от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появилась оригинальная новинка. Умная маска для глаз Mijia Smart Massage Eye Mask. Устройство позиционируется как аксессуар для снятия напряжения с глаз после рабочего или просто трудного дня. Специальная изогнутая форма маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая проникновение света. На внутренней стороне тканевая отделка и углубление на месте расположения глаз. Такая конструкция позволяет избежать давления на веки во время использования устройства. Маска оснащена 4 небольшими вибромоторами с независимым управлением и массажными головками, скрытыми под мягкой подкладкой. Они запрограммированы на имитацию пыльцевого массажа в области глаз и не оставляют на коже видимых следов после процедуры. Устройство также поддерживает функцию подогрева с 2 температурными режимами. Работой аксессуара можно управлять через мобильное приложение Mijia. В нем пользователь может установить время сеанса от 2 до 30 минут, выбрать один из 6 предустановленных режимов или же создать собственную программу массажа с учетом личных предпочтений. Полезной особенностью новинки стал съемный тканевый чехол, упрощающий уход за устройством. Уровень шума во время работы аксессуара, по заявлению бренда, не превышает 40 дБ. Продажи Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask в Китае уже начались. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
9: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
10: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
11: Ювелирная улица Приволжска.
12: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в Буржуй Антикор на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – ведущий производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. В пути с вами Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. С 1 апреля в Ивановской области приступил к работе новый региональный оператор по вывозу мусора. На неделе были подведены первые итоги работы. Как отметили в правительстве, результаты уже видны, количество жалоб снизилось. Тем не менее, ситуация далека от идеальной. Следить за чистотой на контейнерных площадках поможет новая программа, которую уже начали внедрять. Она позволяет в режиме реального времени видеть движение мусоровозов, получать отчеты по уже отработанным объектам и тем, куда спецтехника еще не доехала. Также в мониторинге задействован искусственный интеллект. Он анализирует, где есть мусор и отмечает конкретные проблемные места. Центробанк запретил микрофинансовым организациям заранее ставить за клиента согласие на дополнительные услуги. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на пресс-службу регулятора. Новые требования вступят в силу с 1 июля. С этого момента МФО должны будут подробно объяснять человеку, что именно ему предлагают, кто оказывает услугу, можно ли от нее отказаться и повлияет ли это на условия займа. Кроме того, микрофинансовые организации не смогут выделять только самые выгодные пункты договора цветом, размером или видом шрифта, скрывая при этом остальные условия. В ЦБ пояснили, что документ обновили с учетом действующих законов. В Ивановской области высок риск заражения клещевым энцефалитом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Наиболее опасными являются территории Заволжского, Ивановского и Кинешемского районов. По словам специалистов, самая эффективная мера защиты от энцефалита – вакцинация. Добавим, с начала эпидсезона в регионе зарегистрировано более 200 обращений за медпомощью по поводу укусов клещей. Заболевание клещевыми инфекциями пока не выявлено. Россия планирует развивать беспилотные грузоперевозки. Как пишет МК, правительство одобрило проект, по которому к 2035 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перевозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Петербургом и Казанью. В ближайшие два года, как ожидается, на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану, к 2035 году в России будет около 57 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Эроглонас». О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 16 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 46 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Привет! Ты чего грустный такой?
10: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
9: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
11: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
12: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
13: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00. Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонтона. Украина, П-324-210-4035-491-6+.
14: В Бигам для вас. Бензиновый культиватор Bright. 7 лошадиных сил с реверсом. Шириной вспашки 85 сантиметров. 19 990 рублей. Бигам.
15: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
16: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
17: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года.
18: Информация о организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок вместе порядка их получения на «ОКМаркет.ру».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Havail Jillion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havail M6 и Geely Manjaro. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого, особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
6: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077. 900-077.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
10: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
9: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
11: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
12: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
13: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
14: Окей.
13: Подробности на ОКМаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Госдума упростила оформление нарушений для нетрезвых водителей. Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Сейчас при выявлении признаков опьянения инспекторам нужно составлять от 3 до 5 документов. После изменений часть отдельных протоколов можно будет заменить отметками в других материалах дела. Это касается, например, отстранения от управления и задержания автомобиля. По расчетам авторов инициативы, такая мера поможет сэкономить около 33 600 рабочих часов в год и сократит расходы на бумажные бланки. Россия планирует развивать беспилотные грузоперевозки. Как пишет МК, правительство одобрило проект, по которому к 2035 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перевозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Петербургом и Казанью. В ближайшие два года, как ожидается, на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану, к 2035 году в России будет около 57 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Аэроглонас». На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумано. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на Строителей 76.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
9: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
11: Пьяный олень дороги не хозяин.
12: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
13: «Нам пора на свалку!»
12: Приходи

0: Шевченко, 19.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – ведущий производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Иваново. Веселый Джокер представляет Александр Телехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов, вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Роджер». Пушкина 7/2. 18+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. 1 апреля в Ивановской области приступил к работе новый региональный оператор по вывозу мусора. На неделе были подведены первые итоги работы. Как отметили в правительстве, результаты уже видны, количество жалоб снизилось. Тем не менее, ситуация далека от идеальной. Следить за чистотой на контейнерных площадках поможет новая программа, которую уже начали внедрять. Она позволяет в режиме реального времени видеть движение мусоровозов, получать отчеты по уже отработанным объектам и тем, куда спецтехника еще не доехала. Также в мониторинге задействован искусственный интеллект. Он анализирует, где есть мусор и отмечает конкретные проблемные места. Центробанк запретил микрофинансовым организациям заранее ставить за клиента согласие на дополнительные услуги. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на пресс-службу регулятора. Новые требования вступят в силу с 1 июля. С этого момента МФО должны будут подробно объяснять человеку, что именно ему предлагают, кто оказывает услугу, можно ли от нее отказаться и повлияет ли это на условия займа. Кроме того, микрофинансовые организации не смогут выделять только самые выгодные пункты договора цветом, размером или видом шрифта, скрывая при этом остальные условия. В ЦБ пояснили, что документ обновили с учетом действующих законов. В Ивановской области высок риск заражения клещевым энцефалитом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Наиболее опасными являются территории Заволжского, Ивановского и Кинешемского районов. По словам специалистов, самая эффективная мера защиты от энцефалита – вакцинация. Добавим, с начала эпидсезона в регионе зарегистрировано более 200 обращений за медпомощью по поводу укусов клещей. Заболевание клещевыми инфекциями пока не выявлено. Россия планирует развивать беспилотные грузоперевозки. Как пишет МК, правительство одобрило проект, по которому к 2035 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перевозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Петербургом и Казанью. В ближайшие два года, как ожидается, на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану, к 2035 году в России будет около 57 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Эроглонас». О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 16 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 46 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер восточный 3-5 метров в секунду, температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 15 мая.
1: Год 1115.
2: На Руси учреждается первый православный праздник – День памяти князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Они стали первыми русскими святыми, канонизированными как русской, так и Константинопольской церковью. Борис и Глеб были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира.
1: Год 1935.
2: Состоялось открытие первой линии московского метрополитена. Самые первые идеи по строительству метро в Москве появились еще до революции. Например, еще в 1875 году инженер Титов предложил проложить железнодорожный тоннель от Курского вокзала до Мариной рощи. В 1902 году инженеры Петр Балинский и Евгений Кнорре предложили проект, который предусматривал соединить Замоскворечье с Тверской заставой подземной линией. Но городская дума отклонила идею, обосновав отказ недостаточной проработанностью проекта. Только в 1924 году управлением московских городских железных дорог был разработан проект сети метро из 4 диаметральных и 1 кольцевой линий, а в июне 1931 года на пленуме ЦК ВКПБ было принято решение о начале строительства. 15 мая 1935 года состоялось торжественное открытие первой линии московского метрополитена и началось регулярное движение 4 вагонных поездов.
1: Год 1945.
2: Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро от советского информбюро. Этими словами, произнесенными знакомым всему миру голосом диктора Юрия Левитана, начинались фронтовые сводки с первых дней Великой Отечественной войны. Советское информационное бюро было создано на третий день войны 24 июня 1941 года с целью освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны. Но перед бюро была поставлена и более широкая задача – стать первым в истории страны органом внешнеполитической пропаганды. В состав Совинформбюро входили военный отдел, отдел контрпропаганды, отдел международной жизни, литературный и другие отделы. Все сводки в обязательном порядке доставлялись верховному главнокомандующему Иосифу Сталину. Последняя оперативная сводка от Совинформбюро вышла на московском радио 15 мая 1945 года. Тогда Юрий Левитан сообщил: прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен.
1: Год 1960.
2: В космос запущен первый корабль. Запуск корабля был успешным, но из-за неисправности системы ориентации он не спустился на Землю, вышел на более высокую орбиту, где и летает до сих пор.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: 4 и 5 июня.

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online. Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
2: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Окей, каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан», упаковка 200 граммов, 399,99 с 14 по 20 мая.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: Умная маска-тренажер для глаз с подогревом от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появилась оригинальная новинка. Умная маска для глаз Mijia Smart Massage Eye Mask. Устройство позиционируется как аксессуар для снятия напряжения с глаз после рабочего или просто трудного дня. Специальная изогнутая форма маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая проникновение света. На внутренней стороне тканевая отделка и углубление на месте расположения глаз. Такая конструкция позволяет избежать давления на веки во время использования устройства. Маска оснащена 4 небольшими вибромоторами с независимым управлением и массажными головками, скрытыми под мягкой подкладкой. Они запрограммированы на имитацию пальцевого массажа в области глаз и не оставляют на коже видимых следов после процедуры. Устройство также поддерживает функцию подогрева с 2 температурными режимами. Работой аксессуара можно управлять через мобильное приложение Mijia. В нем пользователь может установить время сеанса от 2 до 30 минут, выбрать один из 6 предустановленных режимов или же создать собственную программу массажа с учетом личных предпочтений. Полезной особенностью новинки стал съемный тканевый чехол, упрощающий уход за устройством. Уровень шума во время работы аксессуара, по заявлению бренда, не превышает 40 дБ. Продажи Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask в Китае уже начались. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
3: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
4: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
5: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
6: Узнайте подробности у администратора или по телефону.
5: 900-077.
6: 900-077.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
10: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом, музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей. Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина, П-324-210-4035-491, 6+.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Перец красный 219.90. Томат тепличный 139.90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1000 больше, чем Havail Julion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havail M6 и Geely Manjaro. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого. Особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
4: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
5: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
7: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
8: Ювелирная улица Приволжска.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – ведущий производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, Советская, 16, а также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
11: Для деловых и занятых.
12: Для экономных.
13: Для заботящихся о своем здоровье.
11: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. Vliga.com.
14: АО «Эльба», Угарин, 125-440-00-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Госдума упростила оформление нарушений для нетрезвых водителей. Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Сейчас при выявлении признаков опьянения инспекторам нужно составлять от 3 до 5 документов. После изменений часть отдельных протоколов можно будет заменить отметками в других материалах дела. Это касается, например, отстранения от управления и задержания автомобиля. По расчетам авторов инициативы, такая мера поможет сэкономить около 33 600 рабочих часов в год и сократит расходы на бумажные бланки. Россия планирует развивать беспилотные грузоперевозки. Как пишет МК, правительство одобрило проект, по которому к 2035 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перевозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Петербургом и Казанью. В ближайшие 2 года, как ожидается, на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану, к 2035 году в России будет около 57 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Аэроглонас». На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
9: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00. Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонтовна. Украина, P324-210-4035-491-6+.
11: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
12: нам пора на свалку!
11: Приходи за

Что принесет нам инопланетный гость, неизвестно, пожалуй, никому. Даже Мумитроль, которая по группе, которая про этого инопланетного гостя только что нам пела. А вот с программой «Привет в обед» на Иваново ФМ гораздо больше ясности, друзья. Я Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале этого часа на студийной 12.04. А это значит, что впереди у нас с вами практически целый час времени для приветов, поздравлений, пожеланий, музыкальных заявок, хорошего настроения, бодрости, драйва и позитива. Все, в общем-то, приятные вещи, поэтому, друзья, если хотите тоже присоединиться к нам в ближайшее время, пишите обязательно по телефону для сообщений 8-920-678-3148. Все, что вы хотели бы услышать в эфире, заказывайте песни, делитесь какими-нибудь приятными словами с близкими, с друзьями, я все это с удовольствием озвучу и исполню в ближайшее время. Напомню также про группу ВКонтакте, так она и называется, Иваново ФМ. Во-первых, вы на нее подпишитесь обязательно, чтобы быть в курсе всех актуальных событий, которые происходят у нас вот здесь вот на 106.7. И, конечно же, там в личные сообщения тоже можно отправлять те же самые приветы, те же самые музыкальные заявки. Мы их постараемся также оперативно прочитать и озвучить в эфире. Еще из интересного, в ближайшее время запланирован у нас с вами розыгрыш двух билетов на выступление симфонического шоу «Эйфория» с концертной программой «Музыка киношедевров» в саундтреке «В сиянии тысячи свечей». Программа эта в нашем городе будет показана впервые. Пройдет мероприятие 20 мая в 7 часов вечера в нашем Центре культуры и отдыха. Для того, чтобы получить сегодняшний приз, нужно будет выполнить мое условие. Давайте сегодня немножко усложним игру, сделаем жизнь интереснее. В общем, если хотите, друзья, попасть на этот концерт, обязательно следите за эфиром, обязательно вылавливайте момент, когда мы начнем игру. Ну и, конечно, в остальное время не забывайте про приятные слова и про хорошую музыку. Вот, например, сейчас мы с вами послушаем группу «Пикник», а сразу после перейдем к первому.

0: Привет в обед.
1: По-моему, очень удачно совпало, что группа «Пикник» с песней «Вечер» прозвучала именно сейчас, в полдень пятницы, как некое такое предзнаменование того, что случится в завершении рабочей недели. Программа «Привет в обед» к завершению еще даже не близко, мы только начали совсем недавно. Я даже еще первое сообщение не успел озвучить, друзья, поэтому срочно исправляюсь. Николай пишет: «Добрый день, Иваново ФМ, всех с пятницей, неделя была хоть и короткая, но ощутимая. Поэтому всем хорошо отдохнуть, поставьте, пожалуйста, группу «Ляпис Трубецкой». Ау. Николай, конечно, поставлю. Спасибо вам большое, что написали. Ляпис Трубецкой отметится на 106,7 уже совсем скоро, специально для вас. Неделя действительно была ощутимая, и отдых хороший, плодотворный, полноценный всем всегда необходим. Поэтому присоединяюсь к вашим словам, друзья. Работать это хорошо, а отдыхать еще лучше, как известно. Хочу напомнить, что номер телефона для сообщений 8-920-678-3148. Если недавно с нами, то эти волшебные числа или цифры обязательно запомните и передавайте с их помощью приветы, поздравления, пожелания, а также оставляйте музыкальные заявки. А также этот номер может пригодиться сегодня, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше двух билетов на концерт «Музыка киношедевров» в саундтреке «В сиянии тысячи свечей», который в нашем городе пройдет впервые 20 мая в 7 часов вечера в Центре культуры и отдыха. Настоящее музыкальное шоу, к слову, предстоит. Более 15 музыкантов симфонического оркестра и дирижер исполнят легендарные саундтреки к фильмам, которые тронули миллионы сердец по всему миру. Ну и, конечно, тысячи свечей создадут уютную и несколько магическую обстановку. Выдавать эти билеты мы будем сегодня по результатам розыгрыша. Вчера мы с вами, друзья, отгадывали переаранжировку от темы очень известной из не менее известной кинокартины. Поскольку, да, здесь разговор настроится вокруг культовых композиций к известным фильмам, сегодня тоже будем угадывать, к какому фильму относится очень известная песня. Поэтому проявляйте чудеса музыкальной эрудиции, будьте внимательны, оставайтесь с Иваново ФМ.

0: Иванова FM.
1: Окна, мебель, двери, все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт, комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
5: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: В «Бегам» для вас бензиновый триммер «Чемпион» с рукояткой велосипедного типа, с диском и леской в комплекте. 8990 рублей. «Бегам». Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
9: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
10: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
13: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
14: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
15: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
14: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
15: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
14: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
16: Уважаемый Никита Кузнецов, Иваново FM поздравляет вас. Погода сегодня как хорошая домохозяйка. Тепло натопило, но и мокровато прибралось. Видимо, к вашему приходу решила генеральную уборку устроить. Желаем вам, чтобы осадки в вашей жизни были только весенними и быстро проходящими.
0: С вами Иваново FM. Первое обновление.

0: Привет в обед.
1: Можно попробовать и спеть вместе с нами, как пела только что группа Кино. А можно, друзья, попробовать заказать любимую песню или передать кому-нибудь из близких и друзей привет, поздравления, пожелания, да что угодно. В общем-то, телефон для сообщений 8-920-678-31-48 открыт к сообщениям практически любого содержания. Пишет Владимир, просит поставить Чижа, Нетленку о любви для настроения. Владимир, не знаю, что у вас там с настроением, надеюсь, что все хорошо. Но чтобы все точно стало замечательно, послушаем, конечно же, Чижа о любви уже совсем скоро. Дождитесь обязательно. Я пока, друзья, напомню, что уже совсем скоро, сразу вот после заявленной композиции, мы с вами перейдем к розыгрышу двух билетов на выступление симфонического шоу «Эйфория» с концертной программой «Музыка киношедевров. Саундтреки в сиянии тысячи свечей». Пройдет мероприятие 20 мая в 7 часов вечера в Центре культуры и отдыха. Возрастное ограничение у него 6+. Если вы на него попадете, то в этот вечер услышите мелодии из фильмов «1+1», «Игра престолов», «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Хатико» и множество других киношедевров. Вместе с музыкантами вы отправитесь в собственное кинопутешествие с виртуозным исполнением композиций из фильмов, которое подарит вам много замечательных эмоций. Для того, чтобы получить сегодняшнюю пару билетов, нужно будет проявить, как я уже говорил, чудеса музыкальной эрудиции и отгадать, к какому фильму относится композиция, которая прозвучит в эфире. Мы, как я уже сказал, перейдем к розыгрышу уже совсем скоро, а пока музыкальная заявка для Владимира звучит на Иванова FM.

Мы, конечно, друзья, не будем важные дела откладывать на потом и разыграем два билета на симфоническое шоу «Эйфория» прямо сейчас. Напоминаю, что программа, с которой они выступают, посвящена музыке из мировых киношедевров, и поэтому игра наша, в общем-то, тоже с этой темой напрямую связана. Я не буду долго разглагольствовать, лучше дам вам подсказку насчет песни, которую вам необходимо будет отгадать. Так вот, песня эта была написана специально по просьбе одного очень известного актера для конкретного фильма и стала главной музыкальной темой этой картины. Более того, даже была номинирована на «Оскар». Сама композиция очень и очень известная, вы наверняка ее много раз слышали. Ваша задача будет, друзья, как раз-таки сказать, для какого фильма изначально эта песня была написана. А вещь, которую мы обсуждаем, звучит вот так.

Если уже есть варианты, друзья, обязательно делитесь ими по номеру 8-920-678-3148. Напоминаю, что для того, чтобы получить сегодняшнюю пару билетов на шоу «Эйфория», нужно первым ответить на вопрос, за главной темой какого фильма является фрагмент композиции, которую мы послушали с вами только что. Ответы принимаем до 12:50, да, друзья, плюс-минус до конца этого часа, поэтому если какие-то мысли у вас уже зародились по поводу нашей игры, обязательно не откладывайте в долгий ящик и пишите как можно более оперативно.

0: «Привет в обед».
1: «Город спит» в песне группы «Анимация», которую послушали только что на Иваново FM. Мы не спим, друзья. Мы возвращаемся к вашим сообщениям в программе «Привет в обед». Есть музыкальная заявка. Группу «Агата Кристи» попросил поставить Александр, а если быть точным, то песню «Черная луна». Ну, Александр, если душа просит, не могу вам отказать. Послушаем «Черную луну» в исполнении Агаты Кристи уже совсем скоро. Обязательно дождитесь. Пока напомню, друзья, что совсем недавно в эфире звучала очень известная композиция из не менее известного кинофильма. Близится финал этого часа, это значит, что скоро будем подводить итоги розыгрыша двух билетов на симфоническое шоу «Эйфория», которое пройдет 20 мая в 7 часов вечера в Центре культуры и отдыха. Намек на то, что можно еще присылать ваши варианты ответа, время еще есть. Номер телефона для сообщений 8 920 678 31 48.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, мебель, двери, всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: 4 и 5 июня.

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
2: Узнайте подробности у администратора или по телефону.
1: 900-077.
3: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров» в сиянии тысячи свечей. Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду РАДИО 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина П-324-210-4035-495-491. 6+.
5: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
6: «Нам пора на свалку!»
5: Приходи

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина, 7/2. 18+.
2: Для деловых и занятых.
3: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
2: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
4: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
6: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК «Иваново ФМ» сегодня день рождения.
7: Уважаемый Николай Груздев, команда «Иваново ФМ» от всей души поздравляет вас. Погода сегодня явно решила, что просто тепло — это скучно, надо добавить немного свежести. Но мы знаем, вас не промочить ни весеннему дождю, ни житейским невзгодам. Желаем вам, чтобы мокро было только за окном.
5: Слушайте «Иваново FM», первое областное радио.

0: Привет в обед.
1: Программа «Привет в обед» завершается на сегодня, друзья. Не могу, конечно же, я уйти, не попрощавшись, но это-то ладно. Не могу уйти, не объявив вам результаты нашего сегодняшнего розыгрыша. На кону два билета на симфоническое шоу «Эйфория» с концертной программой «Музыка киношедевров» в саундтреке «В сиянии тысячи свечей». Напомню, друзья, что шоу предстоит очень масштабное. Более 15 музыкантов симфонического оркестра и дирижер исполнят легендарные саундтреки к фильмам, которые тронули миллионы сердец. Мы сегодня отгадывали тему одного очень известного фильма, да и сама песня, в общем-то, я думаю, знакома каждому. Звучала она вот так, давайте быстро вспомним.

И честно признаюсь, правильных вариантов ответа на музыкальную эту загадку пришло очень много, друзья. Пришло очень много сообщений. Тем не менее, верным и первым оказалось одно. Его автор Данила, чей номер телефона заканчивается на 3148. Данила, мы вас поздравляем. Музыкальной эрудиции вам не занимать. Вы верно первым прислали правильный ответ. Друзья, конечно же, это фильм «Рокки», вернее, серия фильмов «Рокки», если быть точным, третий фильм «Рокки 3», который вышел в 82-м году. А актер, по просьбе которого была написана эта композиция, про которую я тоже вам говорил, это, конечно же, всем нам хорошо известный Сильвестр Сталлоне. Вот именно эта песня, да, стала главной музыкальной темой фильма. Данила, мы вас поздравляем еще раз. Ждите, обязательно свяжемся с вами, расскажем, где и как билеты получать. Друзья, розыгрыш подошел к концу. Программа «Привет, Побед» завершается. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. В понедельник встречаемся в 12:00 ровно на 106.7 снова. Слушаем хорошую музыку, делимся хорошим настроением, передаем привет и поздравления, пожелания. В общем, замечательно все будет. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам отличных выходных, прекрасного настроения. Всем пока.

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кинешме завершаются конкурсные процедуры на строительство коллектора. По поручению президента выделены деньги на обновление системы водоотведения в Волжском городе. Долгие годы она остается разрозненной, что сказывается на качестве очистки сточных вод. Сейчас создают единую централизованную систему, которая включит и наволоки. Часть работ уже провели, возвели современный комплекс очистных и канализационный коллектор, связавший два города, построили участок сетей в Кинешме и насосную станцию. Теперь, чтобы вся система заработала, необходим главный магистральный коллектор, который позволит подключить все существующие сети. На его строительство направят 5 миллиардов из федерального бюджета. Завершить работы должны в 2028 году. В России предложили предупреждать покупателей о вреде ультрапереработанных продуктов. Речь идет в том числе о колбасе и чипсах. Как пишет «Коммерсант», такую инициативу направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы предлагают наносить на упаковку специальную маркировку по аналогии с предупреждениями на табачных изделиях. По их мнению, это поможет снизить потребление таких продуктов. Кроме того, общественники предложили сделать ГОСТы для продуктов обязательными, уделить больше внимания детскому питанию, а в магазинах выделить отдельные полки для небольших фермерских производителей. Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10 и 11 классов планируют внедрить с 1 сентября следующего года. Об этом сообщили в Минпросвещение. Там уточнили, что пособия уже готовы и сейчас проходят экспертизу в Российской академии наук. Кроме того, в регионы направили рекомендации со списками обязательной и дополнительной литературы для школьников. Параллельно в России готовят единые учебники и по естественным наукам. Речь идет о пособиях по физике, математике, химии, биологии и информатике. Ранее в Рособранадзоре заявляли, что единые программы и учебники помогут сделать подготовку школьников более понятной и системной. В России вырос интерес к удаленной работе. По данным ХХРУ, в апреле такой формат в своих резюме указали больше 2 миллионов человек. При этом эксперты напоминают, что удаленка должна быть отдельно прописана в трудовом договоре. А если сотрудник переведен на такой формат бессрочно, вернуть его в офис можно только по договоренности. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 16 копеек, официальный курс евро 85 рублей 46 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 15 мая.
1: Год 1115.
2: На Руси учреждается первый православный праздник – День памяти князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Они стали первыми русскими святыми, канонизированными как русской, так и Константинопольской церковью. Борис и Глеб были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира.
1: Год 1935.
2: Состоялось открытие первой линии московского метрополитена. Самые первые идеи по строительству метро в Москве появились еще до революции. Например, еще в 1875 году инженер Титов предложил проложить железнодорожный тоннель от Курского вокзала до Мариной рощи. В 1902 году инженеры Петр Балинский и Евгений Кнорре предложили проект, который предусматривал соединить Замоскворечье с Тверской заставой подземной линией. Но городская дума отклонила идею, обосновав отказ недостаточной проработанностью проекта. Только в 1924 году управлением Московских городских железных дорог был разработан проект сети метро из 4 диаметральных и 1 кольцевой линий, а в июне 1931 года на пленуме ЦК ВКПБ было принято решение о начале строительства. 15 мая 1935 года состоялось торжественное открытие первой линии московского метрополитена и началось регулярное движение 4 вагонных поездов.
1: Год 1945.
2: Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро от советского информбюро. Этими словами, произнесенными знакомым всему миру голосом диктора Юрия Левитана, начинались фронтовые сводки с первых дней Великой Отечественной войны. Советское информационное бюро было создано на третий день войны, 24 июня 1941 года, с целью освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны. Но перед бюро была поставлена и более широкая задача – стать первым в истории страны органом внешнеполитической пропаганды. В состав Совинформбюро входили военный отдел, отдел контрпропаганды, отдел международной жизни, литературный и другие отделы. Все сводки в обязательном порядке доставлялись верховному главнокомандующему Иосифу Сталину. Последняя оперативная сводка от Совинформбюро вышла на московском радио 15 мая 1945 года. Тогда Юрий Левитан сообщил: прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен.
1: Год 1960.
2: В космос запущен первый корабль. Запуск корабля был успешным, но из-за неисправности системы ориентации он не спустился на Землю, вышел на более высокую орбиту, где и летает до сих пор.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
9: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
10: Окна, двери, потолки, Росстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
12: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
13: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. эвакуатор.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – ведущий производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
14: Окей, каждый день с выгодой. Кижуч – стейк охлажденный. 999,99 за килограмм. С 7 по 20 мая.
15: Окей.
14: Подробности на Окмаркет.ру.
16: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

жаль, я только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: ТМК по-прежнему. Держим цены на входные двери. Строителей 76.
4: 19 мая, 18:30. Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Внимание, предприниматели! Давно ищите подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1000. 700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На работе с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная маска-тренажер для глаз с подогревом от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появилась оригинальная новинка. Умная маска для глаз Mijia Smart Massage Eye Mask. Устройство позиционируется как аксессуар для снятия напряжения с глаз после рабочего или просто трудного дня. Специальная изогнутая форма маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая проникновение света. На внутренней стороне тканевая отделка и углубление на месте расположения глаз. Такая конструкция позволяет избежать давления на веки во время использования устройства. Маска оснащена 4 небольшими вибромоторами с независимым управлением и массажными головками, скрытыми под мягкой подкладкой. Они запрограммированы на имитацию пальцевого массажа в области глаз и не оставляют на коже видимых следов после процедуры. Устройство также поддерживает функцию подогрева с 2 температурными режимами. Работой аксессуара можно управлять через мобильное приложение Mijia. В нем пользователь может установить время сеанса от 2 до 30 минут, выбрать один из 6 предустановленных режимов или же создать собственную программу массажа с учетом личных предпочтений. Полезной особенностью новинки стал съемный тканевый чехол, упрощающий уход за устройством. Уровень шума во время работы аксессуара, по заявлению бренда, не превышает 40 дБ. Продажи Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask в Китае уже начались. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки с 14 по 20 мая.
8: Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
9: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Havail Julion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havail M6 и Geely Manjaro. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого, особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: В ТМК по-прежнему старые цены на новые двери. Строителей 76.
4: 4 и 5 июня.

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077-900-077.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доставка. Доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте эйфория.про. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорова Жанна Арнольдовна». Украина П-324-210-4035-495-491-6+.
5: Для деловых и занятых.
6: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
5: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
7: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кинешме завершаются конкурсные процедуры на строительство коллектора. По поручению президента выделены деньги на обновление системы водоотведения в Волжском городе. Долгие годы она остается разрозненной, что сказывается на качестве очистки сточных вод. Сейчас создают единую централизованную систему, которая включит и наволоки. Часть работ уже провели, возвели современный комплекс очистных и канализационный коллектор, связавший два города, построили участок сети в Кинешме и насосную станцию. Теперь, чтобы вся система заработала, необходим главный магистральный коллектор, который позволит подключить все существующие сети. На его строительство направят 5 миллиардов из федерального бюджета. Завершить работы должны в 2028 году. В России предложили предупреждать покупателей о вреде ультрапереработанных продуктов. Речь идет в том числе о колбасе и чипсах. Как пишет «Коммерсант», такую инициативу направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Авторы предлагают наносить на упаковку специальную маркировку по аналогии с предупреждениями на табачных изделиях. По их мнению, это поможет снизить потребление таких продуктов. Кроме того, общественники предложили сделать ГОСТы для продуктов обязательными, уделить больше внимания детскому питанию, а в магазинах выделить отдельные полки для небольших фермерских производителей. Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10 и 11 классов планируют внедрить с 1 сентября следующего года. Об этом сообщили в Минпросвещение. Там уточнили, что пособия уже готовы и сейчас проходят экспертизу в Российской академии наук. Кроме того, в регионы направили рекомендации со списками обязательной и дополнительной литературы для школьников. Параллельно в России готовят единые учебники и по естественным наукам. Речь идет о пособиях по физике, математике, химии, биологии и информатике. Ранее в Рособорнадзоре заявляли, что единые программы и учебники помогут сделать подготовку школьников более понятной и системной. В России вырос интерес к удаленной работе. По данным ХХРУ, в апреле такой формат в своих резюме указали больше 2 миллионов человек. При этом эксперты напоминают, что удаленка должна быть отдельно прописана в трудовом договоре. А если сотрудник переведен на такой формат бессрочно, вернуть его в офис можно только по договоренности. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 16 копеек, официальный курс евро 85 рублей 46 копеек.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Многодетным семьям с четырьмя и более детьми могут разрешить бесплатно парковать не одну, а две машины. С таким предложением выступил Минтранс, передает ТАСС. Сейчас такая льгота действует только для одного автомобиля в семье. Возможные изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы. Рекомендации для регионов планируют обновить до 30 июня. Именно региональные власти решают, кому и в каком объеме предоставлять парковочные льготы. Инициатива вошла в план по развитию семейного подхода в транспортной отрасли. Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Мера вступила в силу на этой неделе. Это произошло после того, как был арестован бывший посол Италии в Узбекистане по подозрению в участии в нелегальной схеме по выдаче виз россиянам. Как сообщили в ассоциации туроператоров, теперь желающие посетить республику должны прийти в визовый центр и лично подать документы. Отмечается, что итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний при условии бронирования у них полноценного тура. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – ведущий производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16, а также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
12: Выгодно?
13: Да!
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 15 мая.
1: Год 1115.
2: На Руси учреждается первый православный праздник – День памяти князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Они стали первыми русскими святыми, канонизированными как русской, так и константинопольской церковью. Борис и Глеб были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира.
1: Год 1935.
2: Состоялось открытие первой линии московского метрополитена. Самые первые идеи по строительству метро в Москве появились еще до революции. Например, еще в 1875 году инженер Титов предложил проложить железнодорожный тоннель от Курского вокзала до Мариной рощи. В 1902 году инженеры Петр Балинский и Евгений Кнорре предложили проект, который предусматривал соединить Замоскворечье с Тверской заставой подземной линии. Но городская дума отклонила идею, обосновав отказ недостаточной проработанностью проекта. Только в 1924 году управлением Московских городских железных дорог был разработан проект сети метро из 4 диаметральных и 1 кольцевой линий, а в июне 1931 года на пленуме ЦК ВКПБ было принято решение о начале строительства. 15 мая 1935 года состоялось торжественное открытие первой линии московского метрополитена и началось регулярное движение 4 вагонных поездов.
1: Год 1945.
2: Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро от советского информбюро. Этими словами, произнесенными знакомым всему миру голосом диктора Юрия Левитана, начинались фронтовые сводки с первых дней Великой Отечественной войны. Советское информационное бюро было создано на третий день войны, 24 июня 1941 года, с целью освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны. Но перед бюро была поставлена и более широкая задача – стать первым в истории страны органом внешнеполитической пропаганды. В состав Совинформбюро входили военный отдел, отдел контрпропаганды, отдел международной жизни, литературный и другие отделы. Все сводки в обязательном порядке доставлялись верховному главнокомандующему Иосифу Сталину. Последняя оперативная сводка от Совинформбюро вышла на московском радио 15 мая 1945 года. Тогда Юрий Левитан сообщил: прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен.
1: Год 1960.
2: В космос запущен первый корабль. Запуск корабля был успешным, но из-за неисправности системы ориентации он не спустился на Землю, вышел на более высокую орбиту, где и летает до сих пор.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
5: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». Тропа. 0+.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: 19 мая, 18:30. Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
8: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина».
10: Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
11: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
13: «Нам пора на свалку!»
12: Приходи

0: Шевченко, 19. Иваново. Веселый Джокер представляет Александр Телехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Телехов, вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Роджер». Пушкина, 7/2. 18+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: Умная маска-тренажер для глаз с подогревом от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появилась оригинальная новинка. Умная маска для глаз Mijia Smart Massage Eye Mask. Устройство позиционируется как аксессуар для снятия напряжения с глаз после рабочего или просто трудного дня. Специальная изогнутая форма маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая проникновение света. На внутренней стороне тканевая отделка и углубление на месте расположения глаз. Такая конструкция позволяет избежать давления на веки во время использования устройства. Маска оснащена 4 небольшими вибромоторами с независимым управлением и массажными головками, скрытыми под мягкой подкладкой. Они запрограммированы на имитацию пыльцевого массажа в области глаз и не оставляют на коже видимых следов после процедуры. Устройство также поддерживает функцию подогрева с 2 температурными режимами. Работой аксессуара можно управлять через мобильное приложение Mijia. В нем пользователь может установить время сеанса от 2 до 30 минут, выбрать один из 6 предустановленных режимов или же создать собственную программу массажа с учетом личных предпочтений. Полезной особенностью новинки стал съемный тканевый чехол, упрощающий уход за устройством. Уровень шума во время работы аксессуара, по заявлению бренда, не превышает 40 дБ. Продажи Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask в Китае уже начались. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
6: Акции до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан С50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Havail Jillion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havail M6 и Geely Manjaro. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого, особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
4: 4 и 5.

0: корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина, П-324-210-4035-35-491, 6+.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кинешме создают первое в России производство компонентов подвески автомобиля для всех автосборочных предприятий страны. Проект реализуют при поддержке Фонда развития промышленности. В конце мая начнут пуск и наладку, а в июне получат первые образцы пружинной проволоки. Ежегодно на заводе будут выпускать 1,5 миллиона пружин. Как сообщает правительство, на производстве создадут более 150 рабочих мест. Набор новых сотрудников стартует летом. Росрыболовство сможет штрафовать за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Такой законопроект депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях, пишет парламентская газета. До этого инспекторы ведомства могли выявлять такие нарушения, но не имели права возбуждать административные дела. Из-за этого браконьеры нередко уходили от ответственности. Новый закон должен упростить эту работу и усилить борьбу с незаконным выловом редких видов рыбы. Рособорнадзор сообщил о прошедшем штатно-досрочном этапе ЕГЭ. Каких-либо серьезных технических сбоев зафиксировано не было, указал глава ведомства Анзор Музаев. В общей сложности в досрочном этапе единого госэкзамена с 20 марта по 20 апреля приняли участие чуть более 2200 человек. Основной период проведения ЕГЭ начнется 1 июня. На этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники по своему желанию могут пересдать один из предметов. Из-за злоупотребления сладким человек может потерять зрение, пишет News.ru. По словам врачей, главную опасность для глаз создают сахар и рафинированные углеводы. Они вызывают хроническое воспаление и повышают риск осложнения сахарного диабета, что приводит даже к слепоте. Медики рекомендуют ограничить употребление сладкого, выпечки и белого риса. Сохранить зрение на долгие годы помогает средиземноморская модель питания. Много листовой зелени и овощей, жирная рыба пару раз в неделю, орехи и полезные масла вместо животных жиров. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 16 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 46 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
5: Привет! Ты чего грустный такой?
6: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
5: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
7: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
8: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. «Эвакуатор».
10: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – ведущий производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: «Бегам» для вас! Бензиновая газонокосилка «Патриот» шириной кошения 39 сантиметров в комплекте с травосборником 12 990 рублей. «Бегам».
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
14: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
15: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
16: Информация о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте проверки получения на OKMARKET.RU.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: вами Иваново-ФМ, первое областное радио.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент.

И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Ответственные стены, а ну не зевай, ты здесь на весеннее не уповай, в горах ни надежды, ни камень, ни лед.

0: напряжение, колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: Многодетным семьям с четырьмя и более детьми могут разрешить бесплатно парковать не одну, а две машины. С таким предложением выступил Минтранс, передает ТАСС. Сейчас такая льгота действует только для одного автомобиля в семье. Возможные изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы. Рекомендации для регионов планируют обновить до 30 июня. Именно региональные власти решают, кому и в каком объеме предоставлять парковочные льготы. Инициатива вошла в план по развитию семейного подхода в транспортной отрасли. Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Мера вступила в силу на этой неделе. Это произошло после того, как был арестован бывший посол Италии в Узбекистане по подозрению в участии в нелегальной схеме по выдаче виз россиянам. Как сообщили в ассоциации туроператоров, теперь желающие посетить республику должны прийти в визовый центр и лично подать документы. Отмечается, что итальянская сторона сохранила подачу по аккредитации только для нескольких компаний при условии бронирования у них полноценного тура. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
5: Бензопилы Вилартек. Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. Вилартек. Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. Бегам. Уверенность в каждом выборе.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов. Для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
7: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
8: Ювелирная улица Приволжска.
9: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
11: Сложно!
10: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
12: Иваново «Веселый Джокер» представляет Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов, вне форматов, без пафоса и условностей, только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
13: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кинешме создают первое в России производство компонентов подвески автомобиля для всех автосборочных предприятий страны. Проект реализуют при поддержке Фонда развития промышленности. В конце мая начнут пуск наладку, а в июне получат первые образцы пружинной проволоки. Ежегодно на заводе будут выпускать 1,5 миллиона пружин. Как сообщает правительство, на производстве создадут более 150 рабочих мест. Набор новых сотрудников стартует летом. Росрыболовство сможет штрафовать за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Такой законопроект депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях, пишет парламентская газета. До этого инспекторы ведомства могли выявлять такие нарушения, но не имели права возбуждать административные дела. Из-за этого браконьеры нередко уходили от ответственности. Новый закон должен упростить эту работу и усилить борьбу с незаконным выловом редких видов рыбы. Рособорнадзор сообщил о прошедшем штатно-досрочном этапе ЕГЭ. Каких-либо серьезных технических сбоев зафиксировано не было, указал глава ведомства Анзор Музаев. В общей сложности в досрочном этапе единого госэкзамена с 20 марта по 20 апреля приняли участие чуть более 2200 человек. Основной период проведения ЕГЭ начнется 1 июня. На этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники по своему желанию могут пересдать один из предметов. Из-за злоупотребления сладким человек может потерять зрение, пишет News.ru. По словам врачей, главную опасность для глаз создают сахар и рафинированные углеводы. Они вызывают хроническое воспаление и повышают риск осложнения сахарного диабета, что приводит даже к слепоте. Медики рекомендуют ограничить употребление сладкого, выпечки и белого риса. Сохранить зрение на долгие годы помогает средиземноморская модель питания. Много листовой зелени и овощей, жирная рыба пару раз в неделю, орехи и полезные масла вместо животных жиров. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 15 мая.
1: Год 1115.
2: На Руси учреждается первый православный праздник – День памяти князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Они стали первыми русскими святыми, канонизированными как русской, так и Константинопольской церковью. Борис и Глеб были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира.
1: Год 1935.
2: Состоялось открытие первой линии московского метрополитена. Самые первые идеи по строительству метро в Москве появились еще до революции. Например, еще в 1875 году инженер Титов предложил проложить железнодорожный тоннель от Курского вокзала до Мариной рощи. В 1902 году инженеры Петр Балинский и Евгений Кнорре предложили проект, который предусматривал соединить Замоскворечье с Тверской заставой подземной линией. Но городская дума отклонила идею, обосновав отказ недостаточной проработанностью проекта. Только в 1924 году управлением Московских городских железных дорог был разработан проект сети метро из 4 диаметральных и одной кольцевой линий, а в июне 1931 года на пленуме ЦК ВКПБ было принято решение о начале строительства. 15 мая 1935 года состоялось торжественное открытие первой линии московского метрополитена и началось регулярное движение 4 вагонных поездов.
1: Год 1945.
2: Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро от советского информбюро. Этими словами, произнесенными знакомым всему миру голосом диктора Юрия Левитана, начинались фронтовые сводки с первых дней Великой Отечественной войны. Советское информационное бюро было создано на третий день войны 24 июня 1941 года с целью освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны. Но перед бюро была поставлена и более широкая задача – стать первым в истории страны органом внешнеполитической пропаганды. В состав Совинформбюро входили военный отдел, отдел контрпропаганды, отдел международной жизни, литературный и другие отделы. Все сводки в обязательном порядке доставлялись верховному главнокомандующему Иосифу Сталину. Последняя оперативная сводка от Совинформбюро вышла на московском радио 15 мая 1945 года. Тогда Юрий Левитан сообщил: прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен.
1: Год 1960.
2: В космос запущен первый корабль. Запуск корабля был успешным, но из-за неисправности системы ориентации он не спустился на Землю, вышел на более высокую орбиту, где и летает до сих пор.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать на улице минус 5 без осадков. 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
15: В бегам для вас широкий ассортимент надежных и производительных мотоблоков для различных аграрных задач. «Лесник» – 7 лошадиных сил с пневмоколесами и фрезами в комплекте – 22 900 рублей. «Бегам».
16: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
17: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск, упаковка 500 граммов, 439,99, с 7 по 20 мая.
18: Окей.
17: Подробности на ОКМаркет.ру.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой? Кто

0: ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: С вами Иваново FM.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная маска-тренажер для глаз с подогревом от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появилась оригинальная новинка. Умная маска для глаз Mijia Smart Massage Eye Mask. Устройство позиционируется как аксессуар для снятия напряжения с глаз после рабочего или просто трудного дня. Специальная изогнутая форма маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая проникновение света. На внутренней стороне тканевая отделка и углубление на месте расположения глаз. Такая конструкция позволяет избежать давления на веки во время использования устройства. Маска оснащена 4 небольшими вибромоторами с независимым управлением и массажными головками, скрытыми под мягкой подкладкой. Они запрограммированы на имитацию пальцевого массажа в области глаз и не оставляют на коже видимых следов после процедуры. Устройство также поддерживает функцию подогрева с 2 температурными режимами. Работой аксессуара можно управлять через мобильное приложение Mijia. В нем пользователь может установить время сеанса от 2 до 30 минут, выбрать один из 6 предустановленных режимов или же создать собственную программу массажа с учетом личных предпочтений. Полезной особенностью новинки стал съемный тканевый чехол, упрощающий уход за устройством. Уровень шума во время работы аксессуара, по заявлению бренда, не превышает 40 дБ. Продажи Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask в Китае уже начались. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
1: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
7: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
8: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
9: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
10: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
11: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
12: «Нам пора на свалку!»
11: Приходи за

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кинешме создают первое в России производство компонентов подвески автомобиля для всех автосборочных предприятий страны. Проект реализуют при поддержке Фонда развития промышленности. В конце мая начнут пуск на ладку, а в июне получат первые образцы пружинной проволоки. Ежегодно на заводе будут выпускать 1,5 миллиона пружин. Как сообщает правительство, на производстве создадут более 150 рабочих мест. Набор новых сотрудников стартует летом. Росрыболовство сможет штрафовать за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Такой законопроект депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях, пишет парламентская газета. До этого инспекторы ведомства могли выявлять такие нарушения, но не имели права возбуждать административные дела. Из-за этого браконьеры нередко уходили от ответственности. Новый закон должен упростить эту работу и усилить борьбу с незаконным выловом редких видов рыбы. Рособорнадзор сообщил о прошедшем штатно-досрочном этапе ЕГЭ. Каких-либо серьезных технических сбоев зафиксировано не было, указал глава ведомства Анзор Музаев. В общей сложности в досрочном этапе единого госэкзамена с 20 марта по 20 апреля приняли участие чуть более 2200 человек. Основной период проведения ЕГЭ начнется 1 июня. На этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники по своему желанию могут пересдать один из предметов. Из-за злоупотребления сладким человек может потерять зрение, пишет News.ru. По словам врачей, главную опасность для глаз создают сахар и рафинированные углеводы. Они вызывают хроническое воспаление и повышают риск осложнения сахарного диабета, что приводит даже к слепоте. Медики рекомендуют ограничить употребление сладкого, выпечки и белого риса. Сохранить зрение на долгие годы помогает средиземноморская модель питания. Много листовой зелени и овощей, жирная рыба пару раз в неделю, орехи и полезные масла вместо животных жиров. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Бензолом «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Теннет Т7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1 000 больше, чем Хавейл Джулион. Обе эти модели сейчас популярнее Лады Весты. В топ-10 самых популярных моделей также входят Теннет Т4, Хавейл М6 и Джили Манжара. Audi A5 второго поколения – это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого. Особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. «Нити». Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
7: Для деловых и занятых.
8: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
7: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
9: АО «Эльба» Угарин 125-443-0-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
11: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
12: Окей, каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан», упаковка 200 граммов, 399,99 с 14 по 20 мая.
13: Окей.
12: Подробности на ОКМаркет.ру.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – ведущий производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

0: вами Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: На вторичном авторынке стало больше предложений от дилеров. По данным «Автору», в апреле их количество выросло на 8%, впервые с ноября прошлого года. При этом средние цены на машины с пробегом почти не изменились. Отечественные авто в среднем подешевели до 729 тысяч рублей. Китайские модели сохранили прежний уровень около 2 миллионов 260 тысяч. Остальные иномарки немного прибавили в цене. Сильнее всего в апреле подешевели несколько моделей «Лады», а также Bel GX50. Среди регионов снижение средней стоимости отмечено в Кабардино-Балкарии, Кировской и Оренбургской областях. В Москве подержанные автомобили за месяц подорожали примерно на 0,5%. В Кинешме создают первое в России производство компонентов подвески автомобиля для всех автосборочных предприятий страны. Проект реализуют при поддержке Фонда развития промышленности. В конце мая начнут пуск и наладку, а в июне получат первые образцы пружинной проволоки. Ежегодно на заводе будут выпускать 1,5 миллиона пружин. Как сообщает правительство, на производстве создадут более 150 рабочих мест. Набор новых сотрудников стартует летом. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
3: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа».
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
8: Ювелирная улица Приволжска.
9: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: самом деле не искали в нашем теле жизни. Может, мы окаменели.
1: В Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Кинешме создают первое в России производство компонентов подвески автомобиля для всех автосборочных предприятий страны. Проект реализуют при поддержке Фонда развития промышленности. В конце мая начнут пуск наладку, а в июне получат первые образцы пружинной проволоки. Ежегодно на заводе будут выпускать 1,5 миллиона пружин. Как сообщает правительство, на производстве создадут более 150 рабочих мест. Набор новых сотрудников стартует летом. Росрыболовство сможет штрафовать за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Такой законопроект депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях, пишет парламентская газета. До этого инспекторы ведомства могли выявлять такие нарушения, но не имели права возбуждать административные дела. Из-за этого браконьеры нередко уходили от ответственности. Новый закон должен упростить эту работу и усилить борьбу с незаконным выловом редких видов рыбы. Рособорнадзор сообщил о прошедшем штатно-досрочном этапе ЕГЭ. Каких-либо серьезных технических сбоев зафиксировано не было, указал глава ведомства Анзор Музаев. В общей сложности в досрочном этапе единого госэкзамена с 20 марта по 20 апреля приняли участие чуть более 2200 человек. Основной период проведения ЕГЭ начнется 1 июня. На этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники по своему желанию могут пересдать один из предметов. Из-за злоупотребления сладким человек может потерять зрение, пишет News.ru. По словам врачей, главную опасность для глаз создают сахар и рафинированные углеводы. Они вызывают хроническое воспаление и повышают риск осложнения сахарного диабета, что приводит даже к слепоте. Медики рекомендуют ограничить употребление сладкого, выпечки и белого риса. Сохранить зрение на долгие годы помогает средиземноморская модель питания. Много листовой зелени и овощей, жирная рыба пару раз в неделю, орехи и полезные масла вместо животных жиров. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – ведущий производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
13: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров» в сиянии тысячи свечей. Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00. Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонова. Украина, P324-210-4035-495-491. 6+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5. А подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
7: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
8: «Нам пора на свалку!»
7: Приходи

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: В «Бегам» для вас. Бензиновый триммер «Чемпион» с рукояткой велосипедного типа, с диском и леской в комплекте. 8990 рублей. «Бегам». Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Терехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Джокер». Пушкина 7/2. 18+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
6: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
7: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
8: Окей, каждый день с выгодой. Кижуч, стейк охлажденный, 999,99 за килограмм, с 7 по 20 мая.
9: Окей.
8: Подробности на ОКМаркет.ру.
10: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина, П-324-210-4035-35-491, 6+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Иваново FM.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысы.

любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул.

0: сети. С вами Иваново ФМ. Реклама на Иваново ФМ.
1: Привет! Ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
3: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов. Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки с 14 по 20 мая.
7: Окей.
6: Подробности на OkMarket.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть». Подробнее 93-93-00.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: вами Иваново FM.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живет

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: вами Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус, концерт.
1: А-а-а.
2: Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

работе. С вами Иванова ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

на самом деле не искали в нашем теле жизнь.